0: l'Uomo Ragno e i suoi fantastici amici.
1: Radio Animati 1992.
2: Добрый вечер, товарищ.
3: Девичина Натара.
2: Мой разговор сегодня с вами.
4: Италия Libera.
5: It's communication centers. It's warfare production plant.